0: навсегда.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Как часто забываем мы друзей, как часто мы становимся другими, мечты

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: наше. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

стряхнуть с ресниц.

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
0: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
9: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
3: Без возрастных ограничений.
4: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей, высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81, код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от

0: Наше радио.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, значит, все правильно.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
3: Трехболтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
4: Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэк». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
9: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
11: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сделано.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

взглядом и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме и страшное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: У Виктора были рисунки, которые он особенно не афишировал, вспоминал Пиня. У него дома хранилась картонная папка с натюрмортами, сделанными в школе. Кроме того, у себя в комнате Цой аккуратно изрисовал все обои. Это был сюрреалистический коллаж из узнаваемых героев художественных произведений и вампиров из фантастических фильмов. Среди этих набросков выделялись рисунки Шерлока Холмса и самого себя. Причем автопортрет был нарисован в профиль, в виде индейца. Тогда все мальчишки любили героические фильмы с актером Гойко Митичем, и Виктор изобразил себя с длинными волосами прямо по центру стены. Позднее его родители довольно безрассудно заклеили это панно новыми обоями.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: еще. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
8: 6+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 187 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Беспилотную опасность объявляли в 12 регионах. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, передает Минобороны. В Брянской области в результате атаки погиб местный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Также была ранена женщина, ее доставили в больницу. Еще два человека пострадали из-за беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Раненым оказана медицинская помощь. Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, активность началась около 6 утра по Москве. С этого времени зафиксировали 4 толчка, их магнитуда составила 5,7. Накануне в регионе произошло не менее 15 серий толчков с магнитудой до 6,3. Землетрясение ощущалось в нескольких районах Петропавловска-Камчатского с силой до 4 баллов. Также МЧС предупреждала об угрозе цунами, но затем ее отменили. В России стартовала приемная кампания в университетах, техникумах и колледжах. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 880 тысяч в учреждениях среднеспециального. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тысяч мест. Основные направления – здравоохранение, инженерное дело и педагогические науки. Подать заявление и документы выпускники могут тремя способами – через портал госуслуги, лично или почтой. Умер снявший сериал «Друзья» режиссер Джеймс Бэрроуз. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Место и причина смерти не раскрываются. Бэрроуз почти полвека успешно занимался ситкомами. Кинематографист снял более 1000 эпизодов комедийных сериалов. Помимо «Друзей», он выступал режиссером таких популярных проектов, как «Теория большого взрыва», «Веселая компания», «Такси» и другие. Бэрроуз получил 11 премий Эмми, а номинирован в общей сложности был 47 раз. Сборная Турции не смогла

0: Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Несложно догадаться, что для Виктора такое высшее общество не казалось идеальной средой обитания. Он был не слишком общительным юношей и старался не реагировать на школьные клички типа «японец» или «чукча». Его одноклассники не отличались особой политкорректностью и любили обзывать юного художника китайским шпионом. После уроков в гардеробе часто вспыхивали российские драки, и поэтому Витя рос замкнутым и нелюдимым подростком. На детских фотографиях он с обратной стороны рисовал парашютистов, а свое лицо подкрашивал желтым фломастером. Таким образом, Цой реагировал на обидные оскорбления старшеклассников, которые называли его «желтым» или «узкоглазым». В это время Виктор пытался создать альтернативную вселенную, наводнив ее животными, начиная с черепахи и заканчивая ежиком. К примеру, для ежа была отгорожена половина комнаты, чтобы тот мог беспрепятственно передвигаться. Несложно догадаться, что звери интересовали Витю больше, чем его туповатые ровесники.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилюнрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО «Stockmann».
2: Наше радио.

0: Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Трехболтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Это навсегда.

0: Ну что же, всем привет, друзья. Две недели вы скучали без нас, а мы без вас. И вот, наконец-то, пятница. В эфире «Чартова дюжина». И сегодня в нашей студии компанию мне составит другой мужчина. Игорь Паньков.
1: Добрый вечер. Александр Бон у нас в отпуске, поэтому сегодня я. И сегодня подведем итоги вашего недельного голосования и послушаем 4 новинки.
0: А еще вместе с Димой Соколом вспомним, что произошло в 1987 году в Подольске. Оценим новинки кино с Дилярой Вагаповой и, конечно, поговорим о прошедшем фестивале «Музыка жизни».
1: Самое время начать наш хит-парад. Поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «Неустанно» группы S-Vox.
2: По словам музыкантов, это песня о дороге к цели. Ну а дорогу, как известно, осилит идущий. Идти команда предлагает под их новый сингл.
1: Историю создания песни рассказывает автор.
3: Песня «Неустанно» была написана 26 марта 2026 года вечером в Москве. Было достаточно прохладно, около нуля. Дул юго-восточный ветер. Строчки «Я никогда не устану, идти не устану, к тебе неустанно любя» были написаны именно в этот день. А на второй день была полностью завершена работа над куплетами. Смысл песни в том, что всю жизнь, несмотря на перипетии, на трудности, человеку нужно искать любовь и свое пристанище.
0: Премьера недели.
2: S-Vox. Неустанно.

0: Премьера недели. S-Vox. Неустанно.
1: Реклама на 107FM.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 47.

0: открывает топ-13 «Эпидемия» с песней «Где сходятся миры». 29 недель держится песня в чарте. Музыканты идут на рекорд.
1: Команда продолжает делиться лайв-видео с юбилейного концерта, и теперь в сети можно посмотреть живое исполнение песни «Письмо Ведьмаку». И не просто исполнение, а неожиданный дуэт. Компанию музыкантам «Эпидемии» на сцене составил Петр Елфимов.
0: Найти видео можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру», как и все остальные актуальные новости наших музыкантов.
2: 13 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры?»

0: «Песнь моя» группы Чичерина на первой неделе в чарте оказалась на 12-м месте.
1: Ну а мы хотим напомнить о том, что позиции в нашем хит-параде зависят, конечно, ребята, только от вас. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ежедневно вы можете отдать 3 голоса за любимые песни.
0: А мы, как обычно, все посчитаем и подведем итоги ровно через неделю. Но пока у нас только самое начало программы, так что мы продолжаем.
2: 12-е место.
1: Чичерина. «Песнь моя».

0: На 11-й строчке чарта песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Но сегодня вместе с Димой Соколом мы виртуально отправимся не в нулевые, а в 80-е.
0: Артист родом из Подольска, и недавно в своем телеграм-канале он поделился видео из парка имени Талалихина, где в 1987 году прошел знаменитый подольский рок-фестиваль, который позже называли «Советским Вудстоком».
1: Тогда на этой сцене выступали Калинов Мост, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Зоопарк, Бригада С и многие другие.
0: А сегодня мы слушаем репортаж Димы Сокола с места событий.
2: Дорогие друзья, был в Советском Союзе такой культовый рок-фестиваль, который назывался «Подольск 87». На нем выступали тогда еще, будучи молодыми, многие звезды и динозавры отечественной рок-сцены. И я прямо сейчас нахожусь на этом месте, в парке Талалихина, где он проводился. Эта сцена до сих пор стоит.
3: Возможно, когда-нибудь
2: здесь снова грянет рок. Ну, а пока просто прикольно, что в нашем городе есть такое место, и Подольск внес небольшую, но все-таки очень важную крупинку в отечественную рок-музыку.
4: 11-е место.
0: Ёрш. Дети нулевых.

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе — сингл группы «Горилла Ган» «Насекомые с языком».
2: Трек в нашем эфире представит лидер команды Андрей «Горилла Ган».
1: Расспросили музыканта, о чем же новая песня.
3: Это трек о тех и для тех, кто хотел бы сказать, но по разным личным причинам не может. О тех, кто ограничен своим же внутренним цензором. О тех, кто не может кричать просто потому, что уже не умеет. О чистом творчестве и субъективных рамках, о внутренних барьерах и внешних обстоятельствах. О каждом, кто создавал и сомневался. Это трек о всех нас.
0: Премьера недели.
2: «Горилла Ган. Насекомые с языком».

0: премьера недели. Гарри Логан. «Насекомые с языком».
1: Наша реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на nationalnyproyekty.rf. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Чёртова дюжина.
0: На 10-м месте нашего хит-парада сегодня слушаем песню группы Underwood «Человек для любви».
14: У лидеров Underwood в эти выходные намечается профессиональный праздник, между прочим. Правда, с музыкой он никак не связан.
0: День медика отмечается ежегодно в 3-е воскресенье июня. В этом году он выпадает на 21 число.
14: Поздравляем всех причастных с наступающим.
0: Скажи, Ян, ты поздравляешь друзей с каким-нибудь профессиональным праздником? Ну, кроме нас, родичиков, понятно. Коллеги не считаются. Вот есть у тебя друзья, которые ярко и ежегодно отмечают профессиональный праздник и обижаются, когда их не поздравляешь?
14: Нет, у меня таких нет в окружении людей, но мне кажется, надо завести такую традицию. Чувствую, что я явно пропускаю что-то масштабное.
0: Друг полицейский, ну, начинал он еще милиционером, очень обижается, когда я забываю поздравить его с профессиональным праздником. А у них этих профессиональных праздников, там он за годы службы в милиции и полиции поработал и участковым, и опером, и в разных структурах МВД, и ощущение, что каждый месяц он отмечает праздник.
14: А он поздравляет тебя с Днем радио?
0: Да, поздравляет. Но ему удобно один раз в году, а мне нужно раз в 7.
14: Не забыть.
1: 10-е место.
0: Underwood. «Человек для любви».
15: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

0: Десятое место. Underwood. Человек для любви.
1: Взлом чарта.
0: Сразу на девятое место, друзья, нашего хит-парада поднимается новинка прошлой недели. Песня Хмырова «Вертолет».
2: Поздравляем музыканта с прекрасным результатом.
0: Тем более ворваться в чартовую дюжину был настоящей мечтой артиста. В своих соцсетях Филипп Хмыров выложил очень трогательный пост о том, как он слушал наше радио в детстве и мечтал, что в нашем эфире будут звучать и его треки.
2: Передаем Филиппу привет. И да, теперь «Вертолет» там же, где когда-то впервые зазвучала песня «Я свободен».
1: Девятое место.
0: Хмыров, «Вертолет».

0: На 8 место на этой неделе поднимается песня «Необъятная» группы «Жуки». Команда не так часто радует слушателей новыми треками, и долгожданный свежий сингл, судя по результатам голосования, прекрасно зашел поклонникам.
1: Кстати, а не вспомните нам наш прекрасный благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы провели вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни» ко Дню защиты детей. Огромное количество наших гостей, с которыми мы фотографировались и общались на фестивале, приехали не только из Москвы и ближайшего Подмосковья, но и из отдаленных уголков нашей страны. Из Хабаровска ребята прилетели, из Архангельска ребята были. Я встречал молодую девушку с парнем, которые прилетели с Камчатки посмотреть Москву и посетить наш фестиваль. Урал не обсуждается. Очень много гостей было из Челябинска, из Екатеринбурга, Пермь. Ну и в целом такой получился общероссийский фестиваль.
0: А я унималась с людьми из Владивостока, Твери, Санкт-Петербурга, Тулы. Да, Челябинск, все правильно. Ко мне ребята из Челябинска подходили. И был еще Армавир. И, слушай, еще было несколько городов. Вот сейчас вот так, конечно, навскидку очень сложно всех вас вспомнить и перечислить. Но хочется сказать огромное спасибо за то, что вы проделали это расстояние. Приехали к нам поддержать нас, послушать нашу любимую музыку и классно провести время. Мне кажется, у нас все получилось.
1: Получилось, безусловно. И мы надеемся, что это станет доброй ежегодной традицией. А если вы были на фестивале и не заходили давно в наши социальные сети, то там несколько фотоотчетов от разных наших коллег-фотографов. Можете, возможно, найти себя, но как минимум можно посмотреть, какая классная атмосфера и какой классный праздник у нас получился. И какая классная, пусть и жаркая, погода стояла весь день.
0: Да, это точно.
2: Восьмое место.
1: «Жуки. Необъятная».
3: Через

0: Взлом чарта.
1: На 7-м месте сегодня слушаем «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
2: Эта песня стала одной из самых популярных среди поклонников группы. Среди треков «Инкогнито» она занимает первое место на всех стриминговых платформах.
1: Причем сами музыканты изначально на нее не ставили. Стас Шклярский до сих пор не понимает, в чем секрет успеха именно этой песни.
3: Мы не очень понимаем, с чем это связано, но люди начинают сразу ее подхватывать, сразу подпевать, как вот мы берем первые аккорды. Это очень приятно, очень удивительно в первую очередь. Нет, да. Щуки, мне кажется, с этой песней не было ни у кого, только у нашего, наверное, бас-гитариста. То есть я, когда мы записали альбом, и он еще пока не вышел, я давал определенным людям выбрать три песни, скажем так, которые им больше всего понравились. Вот. И эта песня была выбрана только нашим бас-гитаристом. Вот. Он один угадал, и я не понимаю, с чем это связано вообще. Не то, чтобы басист угадал, а почему именно эта песня вот стреляет.
0: Седьмое место.
1: «Инкогнито. Не гаси свет».

0: Седьмое место. «Инкогнито. Не гаси свет».
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, на котором министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Среди них конгрессно-выставочная деятельность, создание информационных площадок и промышленный туризм. В планах подготовка экспертов по промтуризму, разработка образовательных программ и маршрутов. Совместно с Воронеж-Стальмост реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Среди успешных практик – интенсив Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В не предназначенных для купания местах установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя, прошедших обучение и аттестацию. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. По 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал в Борисоглебске с рабочей программой. Начал с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов и глава администрации округа Александр Леонов. Затем в общественной приемной губернатор провел личный прием граждан. К нему обратились 3 многодетные семьи. Глава региона поручил оказать им всю необходимую поддержку, а после состоялось выездное заседание правительства области. В рамках выездного заседания в Борисоглебске обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. О результатах доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый замминистра соцзащиты Алла Ячкова. Губернатор сообщил, что первый этап повышения зарплаты уже проведен, средства на второй этап зарезервированы. Среднемесячная зарплата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе в Борисоглебске вместе с губернатором Александром Гусевым. Также на конференции регионального отделения «Единой России» Юрий Матузов был избран делегатом 23-го съезда партии. Единогласным решением региона на съезде также представит секретарь реготделения Александр Гусев, первый замсекретаря Виктор Логвинов, глава Анненского района Василий Авдеев, депутат облдумы Александр Пешиков и министр внутренней политики Елена Дерганова. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
0: Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.
4: Всем привет и добрый субботний день. Ну что, солнце светит, погода радует, день выходной. Что может быть лучше, как говорится? Настроение просто обязано, должно быть на высоте. Ну а если это почему-то не так, то будем быстренько исправлять, лечить музыкой и всякими забавными и полезными новостями. Поехали!

0: сердца. Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
1: 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: Проверено временем.
1: 20 июня у нас сегодня. И что же случилось хорошего в эту календарную дату? 20 июня 1803 года в России впервые был совершен полет на воздушном шаре. Взлетная площадка располагалась в Санкт-Петербурге, в саду кадетского корпуса. И за то, чтобы увидеть полет, необходимо было заплатить 2 серебряных рубля. Несмотря на немаленькую по тем временам стоимость, в назначенный день сад был полностью забит людьми. Ближе всего к шару стояли представители императорского двора во главе с Александром I. Шар взмыл в воздух и проплыл над Петербургом. Приземлился он в районе Охты. В корзине находился известный французский воздухоплаватель Жак Гаринер и его супруга, собственно. После показательного полета Гаринер предлагал состоятельным петербуржцам путешествие по небу. Стоимость билета на воздушный шар доходила до 2000 серебряных. Желание изъявил немолодой генерал Сергей Львов, дожив до 60 лет и не испытав ни одного сильного ощущения, в небе генерал надеялся получить самые мощные в жизни эмоции. Но все оказалось не так, как он себе представлял. За пределами нашей атмосферы я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости. Немного продрог, вот и все, сказал тогда Львов. Вот такое вот путешествие у него произошло.

0: наше радио. Это всегда.
1: Сегодня стартует приемная кампания в воронежских вузах. С этого дня выпускники могут подавать документы для поступления. Сроки окончания кампании зависят от учебного учреждения и формы обучения. Ну а подать документы можно тремя способами: через госуслуги, по почте России или же очно в приемной комиссии. Ну вот, судя по данным с госуслуг, то завершится приемная кампания не раньше 10 июля. Ну а для тех, кто будет подавать документы в вузы по итогам ЕГЭ, прием закончится 25 июля. Стоимость платного обучения, конечно, впечатляет. Так вот, в ВГУ первый год обучения по специальности, например, военная журналистика, стоит 195 тысяч рублей в год. По таким специальностям, там, как телевидение или пиар и реклама, 166 тысяч в год. Филология, библиотечное дело, тоже, в общем, стоимость такая прям немаленькая, 157 тысяч за первый курс обучения. То есть вот если на бакалавра учиться, да, то есть 4 года обучения берем, то где-то в среднем по специальностям получается примерно 700 тысяч за бакалавриат, за 4 года обучения. Но даже ВГУ по сравнению с медуниверситетом отдыхает, как говорится. Поступить платно в медунивер значительно-значительно дороже. Лечебное дело там 320 тысяч в год первый курс. Стоматологии того выше 400 тысяч в год за первый курс. Ну и так дальше уже потом последующие курсы будут тоже, как я понимаю, стоимость повышаться по сравнению с первым годом. Так что, да, дорого нынче учиться платно, посему желаю всем умненьким абитуриентам поступить на бюджет.

0: любовь.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Выходной на наш.

0: проверено временем.
1: Гипербас на 130 пассажиров могут запустить в Воронеже в ближайшее время, сообщают региональные власти. Автобус большой вместимости уже передали представителям транспортного предприятия. Длина этого гипербаса 14,5 метров. Такая вот длинная колбаса будет по городу курсировать. Тестировать в реальных условиях его будут уже в ближайшие 2 недели. И ездить этот гипербас будет в том числе в створе будущей трассы метробуса от улицы Кольцовской до аэропорта. Ключевое, главное достоинство гипербаса – его вместимость. Туда помещается, ну, собственно, в этот автобус внутрь 130 человек, включая 51 сиденье. Знаете, я все никак не привыкну к возвращению вот этих длинномерных автобусов и карусов с гармошкой посредине. Это какое-то давно забытое такое советское прошлое вдруг взяло и вернулось на наши улицы. Теперь вот еще что-то новенькое появится, такой вот супер мега-гипербас будет как лайнер бороздить просторы наших улиц.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Фильм «Гринч. Похититель Рождества», известный многим, да, тот самый зелененький Гринч, семейный хит, он был когда-то в 2000 году, да и сейчас многие его смотрят и пересматривают в канун Рождества. В общем, тогда он вообще заработал такую прям очень крупную сумму денег, 350 миллионов долларов, по тем временам огромная сумма. В общем, это кино получит продолжение, и в главной роли, собственно, в роли Гринча ожидается, что вновь будет Джим Керри. Но режиссерское кресло вновь займет Рон Ховард. Ну, то есть такое вернуться назад. Интересно, конечно, каким будет Гринч через почти 30 лет. Все-таки внешне Джим Керри за четверть века сильно изменился, что, в общем, объяснимо и понятно. 64 года все-таки человеку. Хотя вот, наверное, многие опять же знают, что в марте этого года появление Джима Керри на церемонии вручения премии «Оскар». Какой «Оскар»? Господи, «Сезар». «Сезар» спровоцировала настоящий бум в социальных сетях, потому что как бы он вышел, да, там на сцену в Париже получать свою эту награду за вклад в мировое кино, произнес трогательную речь, там сорвал овации, и тут понеслись скриншоты с экранов вот как раз вручения премии в различных соцсетях. Пользователи писали, что вообще это другой человек, совсем он не похож на Джима Керри, что случилось с ним, это не его лицо. В общем, там приводили всяческие сравнения. И многие фанаты выразили уверенность, что вот на сцене стоял совершенно другой человек, который, ну, где-то там отдаленно напоминает знаменитого комика. Ну, тут еще и известный мастер грима Алексис Стоун добавил, конечно, жару в огонь, потому что он у себя в соцсетях выложил, что это он в образе Джима Керри появлялся на сцене, и добавил еще и различных таких, ну, фотографии с процесса подготовки к этому действу, как раз его всякие гримы пластические там и прочие чудеса, с помощью которых он преображается в различных звезд. Ну, в общем, все это мгновенно разделило интернет на два лагеря, запутало ситуацию еще сильнее. Одни как бы понимают, что это может быть все-таки и реально был Джим Керри, возраст, знаете ли, делает свое дело. Другие, что это чужой совершенно человек. Официальных комментариев ни от самого Керри, ни от организаторов премии так и не поступало. Ну, в общем, интересно, кто же снимется в новом фильме «Гринч. Похититель Рождества»? Все-таки сам Джим Керри или вообще какой-то там двойник?

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любариной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любариной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарные трехбалтовки. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Музыка поколений. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, на котором министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Среди них конгрессно-выставочная деятельность, создание информационных площадок и промышленный туризм. В планах подготовка экспертов по промтуризму, разработка образовательных программ и маршрутов. Совместно с Воронеж-Стальмост реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Среди успешных практик – интенсив Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В не предназначенных для купания местах установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя, прошедших обучение и аттестацию. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. По 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал в Борисоглебске с рабочей программой. Начал с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов и глава администрации округа Александр Леонов. Затем в общественной приемной губернатор провел личный прием граждан. К нему обратились 3 многодетные семьи. Глава региона поручил оказать им всю необходимую поддержку, а после состоялось выездное заседание правительства области. В рамках выездного заседания в Борисоглебске обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. О результатах доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый замминистра соцзащиты Алла Ячкова. Губернатор сообщил, что первый этап повышения зарплаты уже проведен, средства на второй этап зарезервированы. Среднемесячная зарплата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе в Борисоглебске вместе с губернатором Александром Гусевым. Также на конференции регионального отделения «Единой России» Юрий Матузов был избран делегатом 23-го съезда партии. Единогласным решением региона на съезде также представит секретарь реготделения Александр Гусев, первый замсекретаря Виктор Логвинов, глава Анненского района Василий Авдеев, депутат облдумы Александр Пешиков и министр внутренней политики Елена Дерганова. Это были новости региона.
0: Выходной на нашем.

0: зависти.
1: Ой, зависть вообще страшная сила. Страшная сила. Мужика сдали начальству за то, что он пьет чай вместо работы. На сотрудника пожаловались руководству коллеги, заявив, что он постоянно сидит с кружкой чая и, соответственно, что? Соответственно, ничего не делает. Начальство решило проверить записи с видеокамер. И выяснилось, действительно, чай из рук он не выпускает практически, но работу при этом выполнял лучше многих других своих коллег. В итоге вместо выговора мужчина получил премию и стал героем соцсетей. Вот представляете лица этих жалобщиков.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о

0: шести ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. Создатели миров с 5 июня по 30 августа в художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
2: Выходной на наш.

0: радио. Сделано в России.
1: Нам постоянно говорят, что нужно больше двигаться, что вот малоподвижность, сидячий образ жизни убивает. Но китайские ученые считают, что все далеко не так однозначно. Оказалось, что мало сидеть – это тоже плохо. В течение 12 лет исследователи наблюдали за здоровьем почти 42 тысяч добровольцев, взрослых жителей Китая. И среднее время, которое проводили люди сидя, составляло 3 часа. И этого оказалось недостаточно. Ученые выяснили, сколько времени в день полезно сидеть. Участники, оказалось, которые проводили сидя 4 часа в день, имели самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности вообще от всех причин. В то же время, как сидение меньше 2 часов в день, как и сидение больше 6 часов в день, наоборот, эти риски, собственно, повышают. Однако для тех, кто сидит много, риски можно снизить. Нужно двигаться, да, хотя бы полчаса как следует, прям вот так вот хорошенечко подвигаться. А вот тем же, кто сидит меньше 4 часов в день, ученые советуют спать побольше, 8 и даже больше часов, ну и физическую активность заменить на хотя бы полчаса сидячего отдыха. Вот такая вот мера снизит риск, собственно, от всех причин смертности до 10%. Такой вот примерно разбег. Ой, все хорошо в меру, как говорится, да? И прыгать, и сидеть, и лежать. Как-то все только вот это вот уложить бы в нашем организме и в нашем рабочем и отдыхальческом времени.
2: Гарри, ясно, чтобы светило и не погасло, к чему эти числа?

для тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

109-летняя жительница Висконсина раскрыла секрет своего долголетия. Родилась Сара Левин в 1917 году в Иллинойсе и сама заботилась о себе до 100 лет. Но после замены тазобедренного сустава решила перебраться в пансионат для пожилых. Но, в общем, при этом женщина продолжает вести абсолютно активный образ жизни, гуляет, играет на фортепиано. И спросили у нее, как же она сама объясняет свое долголетие. По ее словам, состоит это правило из трех ингредиентов. Ходьба. Я, говорит, думаю, что эта ходьба очень-очень помогает. Я много ходила всю жизнь. Второе, я не ела фастфуд. Ну и третья составляющая долголетия женщина считает любовь семьи. Ну и кажется, что это действительно работает, потому что поздравить Сару со 109-летием приехали сын с дочерью, четверо внуков и правнук. В общем, наверное, все три ингредиента действительно полезные, действительно правильные, стоит прислушаться. Ну и хотелось бы дожить в трезвом уме, здравой памяти и достаточно здоровенькой до 109 лет, чего всем и желаю.

0: Наша реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Выходной на

0: Проверено временем.
1: Страшные и смешные новости приносят нам жизнь. Загадочное животное около двух дней пугало жителей села под Воронежем, бегая по их участкам. Такой вот заголовок в СМИ. Одна из местных жительниц прозвала его антихристом. Другие собирались его истребить, поставив ловушки, но обошлось. В общем, загадочный зверек, который бегал по участкам в Воронежском селе, оказалась перевязка. Я, например, никогда не слышала до сего момента такое вот животное с таким забавным названием перевязка. Оказывается, что перевязка – это вид млекопитающегося из семейства куних. В общем, такая маленькая куница. Обитает в Восточной Европе и в некоторых странах Азии. Внесена в Красную книгу, между прочим. Зверек маленький, там всего-то 38 сантиметров его тело, но очень большой пушистый хвост. Там хвост вообще размером с само тело. 22 сантиметра, ну, то есть там чуть меньше. Ну, и очень пушистый, такой прям очень забавный. Весит немного, там что-то до 700 граммов. Но забавно еще он тем, что в случае опасности перевязка поднимает волосы своей шерсти дыбом, направляет свой пушистый хвост вперед. Ну, а если это не помогает избавиться от этой самой опасности, то из своей анальной железы может распылить в воздух крайне неприятно пахнущий секрет. Вообще, в общем, в Воронежском селе бегал почти что скунс. Такой вот местный скунс. Волонтеры, в общем, отловили животное, забрали его. Теперь вот откармливают, наблюдают за состоянием, потому что показался немного худоватым. Точнее, это она, девочка, самочка. Назвали ее Лилит. В общем, сейчас она с большим аппетитом ест, набирает вес. Ну, а дальше планируют понаблюдать за ней и выпустить в какое-то место обитания, когда она бы, из которого, точнее, не попадала в такие вот села и не бегала, не пугала местных жителей, скача по огородам.

0: Наше радио.
1: Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: радио. Сделано в России.
1: В Южной Корее появились фейковые, ну, в кавычках фейковые, онлайн-магазины, которые помогают шопоголикам экономить. В общем, в Южной Корее стремительно растет популярность так называемых дофаминовых сайтов, фальшивых интернет-магазинов, которые полностью имитируют процесс онлайн-покупки, но не списывают с пользователя ни копейки. В общем, там пользователь выбирает товар, добавляет его в корзину, все по-взрослому, вводит адрес, нажимает «Заказать», затем приложение показывает, как курьер принимает заказ, движется по карте, приближаются к дому. Ну, а в финале посылка не приезжает, деньги не списываются, но как бы эмоциональный цикл покупки завершается. И хочется сказать, такое нам надо, такое мы берем, потом вот понимаешь, что все это для тех, кто любит сам процесс, да, вот в принципе для таких людей процессы, которым важна не победа, а участие. А мне вот все-таки важен результат, поэтому меня подобный вот фальшивый интернет-магазин не остановил бы от покупки на реальных всяких там, не знаю, маркетплейсах. В общем, ладно. Что ж, друзья, время моего эфира подошло к завершению. Услышимся с вами завтра на 107 FM. С вами была Лена Плеханова. Всем хорошего продолжения дня и пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
7: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, на котором министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Среди них конгрессно-выставочная деятельность, создание информационных площадок и промышленный туризм. В планах подготовка экспертов по промтуризму, разработка образовательных программ и маршрутов. Совместно с Воронеж-Стальмост реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Среди успешных практик – интенсив Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В не предназначенных для купания местах установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя, прошедших обучение и аттестацию. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. По 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал в Борисоглебске с рабочей программой. Начал с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов и глава администрации округа Александр Леонов. Затем в общественной приемной губернатор провел личный прием граждан. К нему обратились 3 многодетные семьи. Глава региона поручил оказать им всю необходимую поддержку, а после состоялось выездное заседание правительства области. В рамках выездного заседания в Борисоглебске обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. О результатах доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый замминистра соцзащиты Алла Ячкова. Губернатор сообщил, что первый этап повышения зарплаты уже проведен, средства на второй этап зарезервированы. Среднемесячная зарплата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе в Борисоглебске вместе с губернатором Александром Гусевым. Также на конференции регионального отделения «Единой России» Юрий Матузов был избран делегатом 23-го съезда партии. Единогласным решением региона на съезде также представит секретарь реготделения Александр Гусев, первый замсекретаря Виктор Логвинов, глава Анненского района Василий Авдеев, депутат облдумы Александр Пешиков и министр внутренней политики Елена Дерганова. Это были новости региона.
1: Радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров.

0: «Профпанда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу перед сном.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: После 8 класса Виктор поступил на оформительское отделение в художественное училище имени Серова. Со слов Свиньи, милое пацифистское учреждение. Позднее биографам Цоя удалось отловить несколько студентов, которые запомнили, как в разгар сельскохозяйственных работ 16-летний художник внимательно рассматривал причудливые овощи, покрытые толстым слоем пыли. В глубине Астраханской области Виктор, глядя на выжженную солнцем степь, мимоходом сочинил сюрреалистический текст про алюминиевые огурцы. Мелодии для него пока не существовало, но зато поэзия разрушала образ самурайского Дон Кихота, окруженного друзьями-панками. «Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, ведь я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». Спустя много лет Виктор признался, что мечтал в юности поставить спектакль «Алюминиевые огурцы и белое колено», где, со слов артиста, алюминиевые огурцы символизировали светлое начало, а белое колено – темную сторону жизни. Однако ничего из этой затеи не вышло. Может быть, и к лучшему.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает искателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

поддержать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат.

0: результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города 47.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: С 5 класса Цой-младший начал учиться в двух школах – общеобразовательной и художественной, расположенной на канале Грибоедова. На уроках Виктор любил лепить из пластилина или рисовать портреты андрогинного Дэвида Боуи и психоделического Джимми Хендрикса. Согласно школьному аттестату, единственную пятерку среди дюжины троек выпускник Цой получил тогда по рисованию. Как и многие ровесники, Витя любил слушать The Beatles, пытаясь подбирать эти волшебные мелодии на слух. Делал он это на простенькой гитаре, которую отец подарил ему в 6 классе. Любопытно, что в творчестве ливерпульского квартета Цой выделял именно брутальные композиции Леннона, а вокал Маккартни откровенно недолюбливал, считая его сладким и приторным. Распевая под нос песни The Beatles, школьник грезил будущими концертами, собственной группой и оригинальным репертуаром. «В школе мы сидели за одной партой», — вспоминал его одноклассник и близкий приятель Роман Баринов. «Помню, как на уроках Виктор делился со мной творческими планами. Я мечтаю о том, что вот стоит сцена, а голос в динамиках громко объявляет: выступает Виктор Цой и группа «Воробушек». Я выхожу на сцену, и мы начинаем мочить тяжеляк». Вот такие разговоры мы тогда с ним вели.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: рамках рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
4: Без возрастных ограничений.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, на котором министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Среди них конгрессно-выставочная деятельность, создание информационных площадок и промышленный туризм. В планах подготовка экспертов по промтуризму, разработка образовательных программ и маршрутов. Совместно с Воронеж-Стальмост реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Среди успешных практик – интенсив Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В не предназначенных для купания местах установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя, прошедших обучение и аттестацию. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. По 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал в Борисоглебске с рабочей программой. Начал с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов и глава администрации округа Александр Леонов. Затем в общественной приемной губернатор провел личный прием граждан. К нему обратились 3 многодетные семьи. Глава региона поручил оказать им всю необходимую поддержку, а после состоялось выездное заседание правительства области. В рамках выездного заседания в Борисоглебске обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. О результатах доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый замминистра соцзащиты Алла Ячкова. Губернатор сообщил, что первый этап повышения зарплаты уже проведен, средства на второй этап зарезервированы. Среднемесячная зарплата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе в Борисоглебске вместе с губернатором Александром Гусевым. Также на конференции регионального отделения «Единой России» Юрий Матузов был избран делегатом 23-го съезда партии. Единогласным решением региона на съезде также представит секретарь реготделения Александр Гусев, первый замсекретаря Виктор Логвинов, глава Анинского района Василий Авдеев, депутат облдумы Александр Пешиков и министр внутренней политики Елена Дерганова. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Группа «Ракурс» несколько раз выступила на танцах и новогодних вечеринках в стенах ПТУ номер 61. На этих концертах Цой прикрывал лицо новогодней маской, негласно соглашаясь с афоризмом Мольера о том, что настоящее искусство должно быть анонимным. Вскоре они с друзьями-музыкантами стали местными знаменитостями, поскольку пытались исполнять в конце программы собственные песенки. У Витьки всегда было полно знакомых девчонок из школы и из Серовки. «Мы с ним часто гуляли и выпивали», — вспоминал Сафошкин. «У нас вечно не хватало финансов, и тогда Цой звонил им и говорил: «У вас деньги есть? Дайте нам немного на портвейн». Зимой нас отправили выступать в дом отдыха в поселке Молодежное. Там мы устроили пьяный дебош, потому что наш вокалист был немножко не сдержанный. В итоге Цой выбил ногой дверь в номер, потому что ключ оказался у Тимофеева, а нам он сказал, что потерял его. Тут же на нас стали оформлять дело, но нам крупно повезло. Так получилось, что администратором дома отдыха оказалась женщина по фамилии Цой. Это был один шанс на миллион. В итоге мы тщательно прибрались в комнате, поставили на место дверь, починили разломанный шкаф и нас все-таки отпустили. Теперь молодой резчик прилежно ходил на занятия в училище, где научился вырезать из дерева причудливые пепельницы и фигурки Нецке. Все остальное время он тусовался у свиньи, время от времени удивляя панков неожиданными озарениями.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Наше. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.
3: Вокруг похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
3: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
7: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: тебе Рафик нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничный

0: Листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х – время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: После того, как Цой сблизился с Марьяной, в ансамбле оказалось три полноправных участника. И вскоре это событие дало обратный эффект. Появление в кино директора-имиджмейкера стало смещать акценты в отношениях Цоя и Рыбина. Дело в том, что Марьяна Радованская была на 3 года старше Виктора по паспорту и на миллионы световых лет астрально. Со стороны казалось, что она познала в этой жизни буквально все. К моменту знакомства с Цоем она 2 побывала замужем. Один брак оказался официальным, а второй – гражданский. Весной 82 года девушка вновь собиралась пойти в ЗАГС, на этот раз, вы не поверите, с Игорем Панкером Гудковым. «В процессе записи альбома Цой ухитрился увести у Панкера невесту», – вспоминал Леша Рыбин. «Не из-под венца, но почти. Заявление уже было подано в ЗАГС, но Марьяна, к недоумению Гудкова, стала затягивать процесс. В конце концов, Панкер накрыл Витю и Марьяну с поличным, застав их после квартирного концерта в темной комнате на кровати, целующихся и милующихся. Все случилось так, как и должно было случиться в подобных ситуациях – с дракой Цоя и Гудкова, в которой никто не победил, так как оба были сильно расстроены. Панкер – потерей невесты и друга в лице Виктора, Цой же тем, что обидел друга Панкера и, в общем-то, потерял его».

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте.

Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь, температура воздуха днем 22 градуса тепла, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, на котором министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Среди них конгрессно-выставочная деятельность, создание информационных площадок и промышленный туризм. В планах подготовка экспертов по промтуризму, разработка образовательных программ и маршрутов. Совместно с Воронеж-Стальмост реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Среди успешных практик – интенсив Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В не предназначенных для купания местах установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя, прошедших обучение и аттестацию. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. По 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал в Борисоглебске с рабочей программой. Начал с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии участвовали председатель облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор Сергей Петришов и глава администрации округа Александр Леонов. Затем в общественной приемной губернатор провел личный прием граждан. К нему обратились 3 многодетные семьи. Глава региона поручил оказать им всю необходимую поддержку, а после состоялось выездное заседание правительства области. В рамках выездного заседания в Борисоглебске обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. О результатах доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый замминистра соцзащиты Алла Ячкова. Губернатор сообщил, что первый этап повышения зарплаты уже проведен, средства на второй этап зарезервированы. Среднемесячная зарплата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе в Борисоглебске вместе с губернатором Александром Гусевым. Также на конференции регионального отделения «Единой России» Юрий Матузов был избран делегатом 23-го съезда партии. Единогласным решением региона на съезде также представит секретарь реготделения Александр Гусев, первый замсекретаря Виктор Логвинов, глава Анненского района Василий Авдеев, депутат облдумы Александр Пешиков и министр внутренней политики Елена Дерганова. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.
1: Массовая информация. Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Руснему, насуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне.

забила. Зачем, зачем, зачем ты, дядя, такой серьезный, мне не утешить.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
4: Без возрастных ограничений.
5: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
8: 6+.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач, от мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
8: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
4: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
5: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: 7FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 475.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: белой полосе.
1: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
0: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не упустите шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Виктору Цою в ближайшие выходные могло бы исполниться 64 года. И мы обсуждали бы, сошел ли он с ума, любит ли он деньги и государственные награды, тот ли он вообще Цой, что в 80-х, и как изменилась его музыка. Но, увы, Цой стал легендой, и все это теперь не имеет смысла. Только фантазия. Я много лет хожу мимо уличной кавер-группы, играющей песни Цоя. Такие группы я встречал в разных городах России, да и просто обычные музыканты, уличные, часто включают в репертуар песни кино. Смотрите, этим песням в среднем по 40 лет. Их играют в том числе дети, значительно младше этих песен. Это как если перенестись во времена Цоя, там ведь тоже были уличные музыканты, и что могло быть в их репертуаре с 40-летним стажем, ну, например, в 86-м году? «Утомленное солнце», «Одессит Мишка», все военные песни, «Темная ночь», «Синий платочек», «Пора в путь дорогу», хиты Утесова, «Шар голубой» и так далее. Могло это все звучать в исполнении уличных музыкантов? Вполне, но вроде бы не звучало. А звучит-то все это так себе. И точно не было ни одного исполнителя, составляющего репертуар улицы на 100%. И что-то мне подсказывает, что Цой с улиц не пропадет еще долго. Это и есть легенда. Андрей Куренков, «Наше радио», «Штуцер».
1: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете:
3: можно ли отпускать грехи погулять, что глотают полиглоты и что едят тунеядцы, и какое количество людей с фамилией Лаптев можно считать морем Лаптевых.
1: «Фонотека» на «Нашем радио».
2: Найк Борзов недели две назад выпустил альбом ремиксов, а уже сегодня выходит новый трек «Гостевой». Дуэт с проектом «Тесла Бой» Антона Севидова. «Ревновать меня». Песня про расставание, в котором никто не страдает. Не первая работа Найка и Антона. 1000 лет назад парни вместе сделали альбом «Заноза». Там, например, никак не получался у Найка номер «Одна она», не уходил дальше акапелла. И Антон решил его музыкально в том виде, в котором мы его сейчас любим. Ну и, конечно же, у ребят было совместное гастрольное прошлое. В те далекие времена, когда проект Антона назывался «Неонафт».
4: История про то, какое у Найка крутое чувство юмора. То есть, то ли 2002, то ли 2003 год, мы все вместе, то есть и Найк, и вот как раз Неонафт, значит, мы едем на фестиваль дружбы России с Казахстаном в Новосибирске. На площади, на огромной, там было очень много людей, там что-то 50 или 60 или 70 тысяч. Мы стоим на бэкстейдже, и, значит, солдатики из оцепления подбегают к нам, и я, значит, вижу у одного из них листок, у второго ручка, значит, подбегают к нам. «Можно, пожалуйста, автограф?» И Найк говорит: «Можно». Вот так спокойно очень. И он так: «Ребята, вы же сагаты, да?» И Найк говорит: «Да, мы сагаты». Вот. И он такой: «Блин, ребята, я просто обожаю вашу музыку. Блин, вы просто, я вот все песни ваши наизусть знаю». И Найк говорит: «Ну, отлично, продолжай, продолжай слушать». «Блин, я вообще ваши все песни, ребята, наизусть знаю, слушаю вообще все, спасибо вам огромное». «Продолжай слушать, продолжай». И они отходят. Я думаю, какой крутняк вообще.
2: Интересно, человек этот со временем разобрался, что к чему? Или так и представляет себе Найка и Антона, поющих сказочную тайгу? А представляете, если он при этом ненавидит Найка Борзова и чмырит каких-нибудь своих друзей за это? Итак, «Ревновать меня» — встреча двух ярких музыкальных миров, которые неожиданно сошлись в одной точке, чтобы напомнить. Иногда лучший способ пережить конец истории — просто начать танцевать. А вот на обложке сингла есть еще и третий мир. Вместе с Найком и Антоном на диване сидит актриса и модель Анастасия Красовская. Почему? Ну почему бы и нет? Во-первых, это просто красиво. Во-вторых, по мнению авторов, именно такой героине подходит новая песня. «Тесла Бой», Найк Борзов, «Ревновать меня».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Если вам когда-нибудь кто-нибудь скажет, что делал саундтрек для фильма Алексея Балабанова, посылайте его смело на. Все саундтреки к своим фильмам Балабанов делал сам. Лично. В своем специфическом жанре. Не смысловая нагрузка по тексту песни, а все произведение как режиссерская краска. Кадры, героя, сцены. Всегда только такой замысел и всегда блестяще. Да, ему можно было помочь с набором музыки, показать того или иного исполнителя, но выбор всегда был только за Алексеем Октябриновичем. Даже если это не стиль рок. Ирина Салтыкова – его осознанный выбор. Стюардесса по имени Жанна – тоже он. В блестящем фильме «Кочегар» есть истерика от Агаты Кристи, завял цветок черного Лукича, но 90% саундтрека и всего фильма – это композиции артиста Дидюли. Попробуйте там найти сцены, где они не звучат. Их крайне мало. Кто мог подсказать режиссеру артиста Дидюлю? Никто. Он сам его где-то услышал, достал кассету и еще до начала съемок утомил всю свою команду тем, что ставил им его треки и рассказывал, как это будет снято и смонтировано. От Дидюли все устали еще до начала работы. А для меня это второе место по крутости саундтрека среди фильмов Балабанова. Даже «Брат 2» ниже. Слушал ли я Дидюлю до этого? Нет. Думал ли я, что Валерий Дидюля когда-нибудь снова вернется в мою музыкальную жизнь? Нет. Но вот сегодня нам прислали новую песню от группы «Сула Фрай». И это дуэт с Дидюлей. Угадайте, кто расскажет нам историю знакомства?
2: Всем привет, с вами группа «Сула Фрай», меня зовут Рома, и сейчас я вам расскажу маленькую предысторию о нашем новом треке. Очень давно, когда я был еще ребенком, мама принесла домой кассету, на которой было написано «Дидюля, дорога в Багдад». Поставив ее в магнитофон, я был настолько очарован завораживающим звучанием нейлоновых струн и этих чудесных мелодий, что вся эта музыка отложилась у меня в голове на всю жизнь. И спустя много лет, когда уже собрался наш коллектив, мы вдруг выяснили, что так или иначе каждый из его участников связан с музыкой Дидюли. К примеру, мама Сулы является поклонницей творчества Дидюли и неоднократно была на

Рома, мама, Сула. Встречаем маму Сулы и барабанщика Марата. И странно, что Рома не сказал, что именно от дедюли пришло предложение о сотрудничестве. Мы с директором артиста посетили недавний концерт ребят в клубе «Бейс». И мне просто понравилось, а директор предложил своему подопечному обратить на ребят внимание. В итоге, чувственная и ритмичная коллаборация, где ощущение невесомости дополняется глубоким смыслом текста. Знакомый каждому внутренний диалог с самим собой о страхах и боли, которые могут тянуть нас ко дну. Всем мамам участников проекта «Сула Фрай» посвящается. «Сула Фрай и дедюля. Одиночество».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Разговор про плейбеки, обещанный в прошлый раз, переносится в следующую программу, потому что я перепутал эфиры выпусков музыкального шоу «Соль легенда» на канале РЕН-ТВ. В эту пятницу в дуэли сойдутся наши Ума Турман и не наши Акмаль. Вот мы и перешли просто к битве жанров. Рок против всех. Хотя Ума Турман движется куда-то в сторону от нас, а Акмаль, по ощущениям, куда-то в сторону нас. Потому что кроме соли, например, видел его несколько недель назад в концертном номере с Дианой Арбениной. И вместе они пели трек «Молодые ветра» группы 7B. Итак, Ума Турман против Акмаля. Ничего такого особенного рассказать не могу. Самый обычный выпуск с очень ленивой Умой Турман. Как будто мимо ехали, заскочили и на ходу на профессионализме отработали. Акмаль постарался заметно больше, молодец, но дара у него также заметно меньше. Но вы все равно посмотрите, думаю, что вас удивят версии треков Агаты Кристи, смысловых галлюцинаций и ночных снайперов. Ну и Григория Лепса, чего уж там. Драки на этот раз не было, хотя повод был, решилось все мирно, эхо конфликта в итоговом монтаже осталось. В общем, смотрите новую серию шоу «Соль легенда» на канале РЕН-ТВ в пятницу в 22:30 и в архивах на сайте телеканала, если пропустили начало. Один номер по традиции прямо сейчас.

0: сейчас, кстати, его чуть не забраковали на этапе отбора треков. Смущала строчка про «Ночью по лесу идет сатана». Просили: «Можете заменить, ну какой сейчас сатана?» На что Вадим Самойлов? На что Вадим Самойлов, и без того взбешенный регулярными изменениями своих песен, восстал и в гневе сказал: «А кто там тогда идет по лесу? Дед Мороз? Нет уж, хватит!» И трек отстояли. Получилось вот так. Привет Агате Кристи сразу от Антона Севидова, Найка Борзова и шоу «Соль. Легенда». Ума Турман, «Сказочная тайга».
1: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Мне тут своевременно подсказали еще одну вещь. Дело в том, что в эфире РЕН-ТВ сразу за новым выпуском «Соли» идет повтор старого, прошлонедельного, «Встык». То есть в эту пятницу за Умой и Акмалем еще раз покажут Дениса Клявера и 13 карат. Но два соревнующихся участника — это не вся музыкальная часть проекта. Там в финале есть еще молодые артисты, которые прошли большой кастинг и получили право закрыть выпуск. 10 выпусков, 10 артистов. И вот в прошлый раз программу закрывал мой фаворит, проект «Я пророк», исполнивший свой главный хит «Ангел-хранитель». И надо сказать, Лиза и ребята дали жару. Это было именно «Пророк», про честность, потому что Лиза от волнения задыхалась в нескольких местах и опускала слово «ангел».

0: Выглядело как цензура, но нет. Это просто не справилось, бывает. Артист молодой, маленький совсем. У нее еще все впереди. На драйв это не повлияло никак. Группа вживую работает отлично. Удачи, ребята, мне очень нравится. После записи артисты мне сказали, что все аранжировки делает Лизин брат. Если это так, то это прям наша Билли Айлиш и Финиас. Надо с братом познакомиться поближе, почему они его не светят, интересно. Застенчивый. Это чувство. Так называется новая песня «Я пророк».
1: Трек «Это чувство» — это очень нежный, легкий, летний трек по мелодии. Но, как всегда, мои текста, конечно же, сложнее. В этой песне я описываю потерю человека. Возникают такие мысли, что да, это было нужно, но мне тяжело. Да, это было обязательно, но я же скучаю. В этой песне я хочу донести, что ответственность за ваши отношения даже после их потери никуда не уходит, и что нужно с уважением относиться к выбору, который вы когда-то сделали.
0: Я пророк. Это чувство.

0: его нет.
1: В любом случае, вы чувствуете.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: А вы слышите?
3: Я тебе построю замок, замок из песка.
0: Вы знаете.
4: Это наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
5: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Романтика провинциальных городов» невероятно тщательно подходит к проработке своих концертных выступлений. Например, из последнего. Постоянные крики зрителей, вызывающих ребят на бис «Еще! Еще! Еще!» настолько залипли в душе ребят, что переросли в специальный бисовый трек. То есть номер для выхода на бис. Хотел бы я знать всегда на концерте, что исполнят артисты на бис. Вроде бы нет. А даже если да, то обычно ты же ждешь какой-то не прозвучавший в основном сете фит. Хотел бы я услышать новый или незнакомый трек на бис? Не знаю. Но я старый. Теперь фанаты романтики точно будут знать, на что напрашиваются. Ироничный номер о ненасытности, нежелании вовремя останавливаться. Танцевальный припев, брейкдаун и финал с элементами рейва, с текстом в духе старого доброго рэп-рока «Кирпичей». Но прежде чем заценить, на что подписали свою аудиторию парни, давайте ближе познакомимся с самой группой. Через музыкальную историю. Андрей Коровкин.
6: Некоторое время мы репетировали в Доме культуры, который назывался «Судостроитель». Уютная небольшая комнатка на верхнем этаже, все хорошо, недорого. Единственный минус – бывало иногда очень жарко и душно, ну как и на многих репетиционных базах в провинции. И вот в конце рабочего дня уже несколько часов мы сидим, мозговой штурм, придумываем песни, спорим, играем, в общем, голова кипит, а еще и душно. Я решил проветриться, открыл двери реп-базы и впал в ступор. Передо мной стоит настоящий козел, смотрит на меня, я на него, и я не понимаю, это галлюцинация или это настоящий козел. Как он сюда попал, на четвертый этаж ДК, там сидит злая, строгая вахтерша, она нас-то с трудом пропускала туда, ну, как-то пропустила козла, я не понимал, что со мной происходит, все, думал, крыша окончательно съехала. Пошел к парням, к музыкантам, говорю, посмотрите, скажите мне, что он там реально есть, не то, что мне это кажется. Парни долго угорали, конечно же, сказали, что нет там никакого козла, тебе все кажется, но потом признались, что козел реально есть. И когда мы пошли домой, мы проходили через ДК, и там было очень много разных животных, ну, походу, была какая-то ярмарка, выставка, или все-таки мы все дружно спятили. Вот так репетиции, бывает, доводят до таких состояний.
5: Так, я не понял, а есть в репертуаре группы песня «Козел»? И как можно было не выяснить судьбу того козла с четвертого этажа? Я, кстати, жил какое-то время в пятиэтажке, где у человека на балконе был скотный двор. Это был ужас, ребята. Я не знаю точно, но я уверен, что однажды к человеку зашли с ножами другие жители дома и всего двора и предложили ему выбор. Или звери, или он. В общем, куда-то звери пропали. Романтика провинциальных городов. Еще.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Недавно попалось на глаза видео, где артистка Рушана исполняет на премии телеканала Муз-ТВ кавер на группу «Кино». Место для шага в кино. В кино. Вперед. Место для шага вперед. Вместе с группой «Кино». Не то чтобы кавер, а некое вступление к оригиналу. Но пусть будет кавер. Все восхитились, а я пихнул ногой, как говорится. Причем я же первый, кто отстаивает право музыканта на какой угодно кавер. Переделывайте, меняйте, творите, как хотите. Но иногда, ребята, иногда. Песня сконструирована настолько тщательно, что, например, ее ритм, размер, пульс, ее нерв – это неотъемлемая, а часто определяющая составляющая. И ее странно игнорировать, потому что это выкидывает от оригинала вообще все. А я все же за авторский след. Но вот странно же будет танцевать под легенду того же Цоя. Или сделать из нее кантри. Или квиновскую «Don't Stop Me Now» переделать в оперную арию. Или в похоронный марш. Вот так и тут. Поверить про желание Рушаны сделать этот самый шаг вперед у меня вообще не получилось. Казалось, что делать этот шаг она не хочет, ей страшно, но ее заставили.

0: А, может быть, это и было скрытое послание. Она не хотела выступать, а ее заставили. Надо пересмотреть и обратить внимание, не сложены ли пальцы Рушаны в какой-нибудь жест. Напомню, что в ближайшие выходные вас ждет специальный уикенд на нашем радио в честь дня рождения Виктора Цоя. Ну а группа «Радар» записала кавер на песню «Гражданской обороны» «Я выдуман напрочь». И это тоже где-то перекликается с тем, что я сказал раньше. Но тут у меня радикального отторжения нет. Просто весело. Трек «Я выдуман напрочь» принадлежит к самому раннему периоду ГО. Это уже не посев, но еще и не совсем «Гражданская оборона». Записи трека одна ужаснее другой. Вот бы их через нейросеть пропустить, кстати. И где нейросеть по ремастерингу треков? Чтобы прям разделяла инструменты, каждый переигрывала и сводила все в новый микс. Я видел начало этого пути, но какого-то прям развития не заметил. Надо будет изучить вопрос, а пока слово Роме Парыгину.
1: «Гражданскую оборону» я услышал первый раз, по-моему, во втором классе. И это был как раз тот альбом «Поганая молодежь», на котором находится эта песня прекрасная «Я выдуман напрочь». И она мне запомнилась тогда больше всего. И с годами, так сказать, я слушал разные стили музыки, и когда я начал заниматься ска-музыкой и все в этом роде, я много лет думал именно об этой песне, и сейчас все сложилось, и мне кажется, очень классно.
0: Двухклассно, я бы даже сказал. Эх, сейчас бы во второй класс и открыть для себя «Гражданскую оборону». На уроке «Гражданской обороны», а не вот это вот все. Интересно, что бы сказал Егор про этот кавер? «Радар, я выдуман напрочь».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: За всю историю «Фонотеки» я получал ровно два предложения от музыкантов поправить свое здоровье за эфир. Починить зубы было полезно, но надо было ехать куда-то типа Краснодар. И услуги уролога, но тоже где-то далеко и без надобности. Третий музыкант услуг как раз не предлагал, но подпись в письме сразу обратила на себя внимание. Кандидат медицинских наук, врач-хирург, проктолог. Ну, наконец-то, подумал я, апологетом говнорока в этой стране просто необходим личный проктолог. Все сошлось. Подружились. Доктора звали Валентин Короткий, и тогда он трудился в группе «Короткая любовь». Позже его следы были обнаружены в проекте «Югославия», а сегодня Валентин представил новый творческий движ. Супергруппа «Вам» выпускает свой первый альбом. «Вам». Он мог бы называться «И не снилось», но нет, он называется просто «Первый альбом» и состоит из пяти треков.

Супергруппа — это, конечно, очень жирно, ребята. Супергруппа — это когда Гарик Сукачев, Сергей Воронов, Толя Крупнов, Рушан Аюпов и так далее. Или когда Джордж Харрисон, Боб Дилан, Рой Орбисон, Том Петти и Джефф Лин. Вот это да. А когда это Валентин Короткий, Саша Кружок Васев и Мурат Лактик Эйсид Сифербеков, это слишком рано для приставки «Супер». Тем не менее, удачи. Не разделяю страсть Валентина к грязному, а давайте останемся в лоре и скажем «говнозвуку». Но это дело ребят. Нравится — пожалуйста. Не только у Валентина это не люблю, а вообще у панков и постпанков. Хотел отдать альбом сразу Чупе в пропанк, но почему-то, наверное, эхом от гражданской обороны, решил показать у себя. Мне кажется, кому-то зайдет. Аванс вам, ребята. Вам, танцы.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Как я и сказал в прошлой программе, поп-гранж-группа «Убель» на этой неделе выпускает свой третий большой альбом «Нормальная музыка». Какая-то у нас пошла простота в креативе названия альбомов. Первый альбом — «Нормальная музыка». Альбом-вечеринка, феерично посылающий к черту фальшь и стресс. Это азартное предложение бросить все и сбежать в лучшую жизнь без напрягов, оправданий и бесконечных доказательств собственной значимости. Альбом звучит так, как будто для его записи случайно встретились Аврил Лавин, The Rolling Stones, Абба и Бруно Марс. Он легкий, но не безответственный. Сквозь него проходит тема настоящей любви, а музыка выступает самостоятельным персонажем истории. Думаете, все? Нет. Это кислородная маска во времена коммерческих ИИ-проектов, подростковый бунт миллениалов, возвращающий в эпоху поп-панка.

Да, все так, как и было написано выше, в этой стенограмме креативного штурма по панчам для промо. Легко, попсово, весело, то есть все говорило о том, что альбом можно отложить в сторону от нашего формата, не в том смысле, что все плохо, а в том, что мы уже достаточно представили работу и в чартовой дюжине, и в нашей же фонотеке. Если бы не трек «Прихоть» и немножечко номер «Инсценирую смерть», добавивших для меня новых и самых не ярких, а крутых красок в эту работу. При общей ностальгической ноте пластинки Варе и Егору удалось пробиться в моем лице сильно дальше конца 90-х, дальше миллениалов, к зумерам. Где-то на секунду повеяло группой «Квартал», ранним «Браво», «Калибри» и множеством похожей музыки, так и не выбравшейся из тех 80-х годов. Просто чуть облегченной. Я думаю, Варя и Егор этого не поняли и не закладывали, а я тут подгоняю под ответ. Но мне хочется. Хотя, мне кажется, жанр этот не выберется и из нашего времени, но за ностальгию, ребята, спасибо. Убиль.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: И еще один дуэт, группа «Наконечный», известная своей душевностью на стыке поэзии Серебряного века и альтернативного рока, объединилась с бунтарями «Sell Out», чтобы выпустить совместный сингл «Полюби меня, лето». Симбиоз души и драйва, два ярких представителя новой рок-волны, соединяют поэзию и панк. Тревожное межсезонье наконец-то обретает свой гимн. Песня построена на контрасте холода ушедшей весны, жажды свободы от обстоятельств, воспоминаниях о детстве и юности, когда было спокойно и беззаботно. В ней слышен тот самый народный надрыв, который отличает «Наконечного», и драйвовый ритм, за который ценят «Sell Out». Это уже не просто песня, а саундтрек к сезону, когда хочется все забыть и просто дышать. Все на сегодня. Бежим смотреть второй групповой круг чемпионата мира по футболу. Оле-оле! Вы слушали программу «Марафон 15». Не пропустите уикенд книжки «Кинооблучение» на нашем радио. Не пропустите концерт кино в Лужниках 21 июня. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю в новом выпуске «Фонотеки». Хорошей музыки должно быть гол. Ах, должно быть много. Пока. «Наконечный», «Sell Out», «Полюби меня,

0: «Фонотека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473.
5: 255? 45? 55!
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как джабаха.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Включаю старый альбом, и наполняется над медом.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу,

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
1: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

звезды исключительно местные. Все ждем, вот-вот попрет и покатит, и кто-то, конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро, мизансцены роли помним, как будто. И снова в массовке, а по факту один, третий звонок.

Там-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь. Дом на замок, Пегаса на привязь. Оставляй мечты, что медным тазом накрылись. У подъезда внизу меня ждет лимузин.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: и гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп.
0: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: «Наше радио» — это навсегда.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Наша реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.